0: взбодриться как тем, кто еще не ложился спать, так и тем, кто уже просыпается на другом конце страны. И продолжим в том же режиме, получим еще одну порцию танцев от Enade и 54 Ultra. Так to You еще появятся лично мои любимчики, это Шиллер и Питер Хевнер с треком Dream of You. Но сперва с нами Ляня и Каллум Скотт. Тема Stay.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

из Нью-Джерси 54 Ultra. Только что в наших приемниках, ну как только что, прямо сейчас, да, в Москве 3.33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим. Плавно подбираемся к утру этого вторника, который рекомендую встречать вместе с Мишей Зайцевым в летнем утом. Все необходимое для старта дня, заряд бодрости на весь день, улетные игры, крутые подарки в виде классных гаджетов, в том числе и денежные призы, да, так что отличное настроение на весь день гарантировано. А прямо сейчас наше настроение качнут парни из Швеции, Axel & Gross со треком Morphin' You Now, но прежде свое слово возьмет Зейн Малек с хитом Die For Me. Yeah,

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Love.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: И лучшие треки уже выстроились в очередь. Полчаса в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Джонни Федука «Лето». Будут и летние темы. Диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичико. И послушаем немного R&B из Нигерии. Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Вот такой состав на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

0: и Джонни Федук тоже не прошли стороной и порадовали нас этим классным хитом под названием «Лето», который, кстати, всего за 3 недели сумел взлететь до 11-й строчки в нашем Еврохите. Ну и оно и понятно, потому что работа действительно достойная. Далее предлагаю послушать Боба Синклера и Кайзу с дэнс-темой «I Can't Wait». Послушаем, подвигаемся и услышим сам Фельта и певицу Оукс хит «My Heart Goes».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Это просто идеальный саундтрек для дороги, для путешествий и для старта нового дня. Так что, кто планировал отправиться в отпуск, то смело добавляйте в свой плейлист и наслаждайтесь. А следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Нильс Ван Зант и Пакита с треком «Lonely». Отменная танцевальная тема. Еще Хивен и Кейтлин Арагон с саундтреком для утренних пробежек «I Run». И послушаем группу «Temper City» с «Self-Aware».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и послушаем один из моих любимых треков. Это «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: С большим приветом из Норвегии. Группа The Pause и Hit Magnetic на радиостанции номер один в России. 5.18, столица. Плавно просыпаемся, ждем летнее У, которое выйдет строго по расписанию в 7 утра по московскому времени. Миша Зайцев принесет с собой огромное количество игр и крутейших подарков, так что рекомендую не пропускать. А пока продолжим стартовать второй рабочий под любимые хиты. В ближайшие 15 минут услышим Маранди и Хелену, хит всех времен и народов Save Me и еще одного талантливого парни из Норвегии, который в свою музыку влюбил миллионы слушателей по всей планете. Каждое его шоу — это до отказа забитый стадион. Алан Уокер, Broken Strings, через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа+, плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и услышим парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Это Алеф Арвин и Рене Миллер, трек «Body Talk» уже вот-вот на Европе+.

Hello, Portugal, the man на радио номер один в России. Значит, если ты допустил ошибку, стоит ли отчаиваться? Я, Миш Зайцев, тебе отвечаю, что нет, потому что как Феникс можно возродиться, можно вновь взлететь, можно все исправить, все можно, всегда есть выход. Убеждаемся в этом вместе на Европе+. Хьюджел впереди, да, Moving to the Sun прозвучит большой хит этого лета. Сразу после The Sound of Silence послушаем Disturbed и Serial. В твоих динамиках никуда не уходи. Yeah.

0: Meet me in the dark. Встретимся где-нибудь в темноте. Я бы тоже хотел сказать, как Эйв, но уже не могу, потому что уже рассвет. Уже встречаемся на рассвете 6.34 столицы. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся далее по хитам на Европе Плюс. И Флорок впереди. Another day. Сразу после Stay, Лиани и Калум Скотт.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Есть дед.
4: Ну да, дед это я.
3: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
5: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Давайте не будем ссориться.
6: Давай.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лето.
11: Ну ок, я бы послушал.
10: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
11: Ну ок, я бы сыграл.
10: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее у на Европе Плюс.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хочется прибодрить Тиму Белорусских, сказать ему, ну не только свет, светофора-то светит. Очень много всего яркого вокруг, и будущее талантливое в том числе. Мы знаем хиты, которые он умеет делать. Мысли только что на радио номер один в России. Макмор впереди, Райан Льюис, If You Can Hold Us, и также Only You. Успеем послушать Шаус и Cube Sport на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями подошел. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Автозаправки начали отменять лимиты на продажу бензина. Крупную партию роз из Армении пустили под пресс. И бесполезные опции в современных автомобилях назвали эксперты. Далее подробности. Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения по продаже бензина. Известия пишут о том, что на части заправок ограничения и лимиты полностью отменены. На других был увеличен максимальный объем продажи топлива. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области лимиты отменили заправки «Лукойл». В столице без лимитов стали работать АЗС «Тебойл». Вместе с тем, на многих московских станциях «Газпромнефти» по-прежнему действуют ограничения в 30 литров бензина и дизеля. В других регионах лимиты постепенно смягчают, но пока полностью они не исчезли, непростая ситуация с бензином сохраняется в Сибири. Товары из Армении пустили под пресс. В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз. В Россельхознадзоре сообщили о том, что цветы перевозили в грузовики, а в сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможни изъяли 39 тысяч цветков. При досмотре отсека документы на растения отсутствовали. В ведомстве отметили, что уничтожение роз связано с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. Напомню, ранее Москва также ограничила поставки продукции других категорий из Армении. Черногория вводит визы для россиян и белорусов, туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Новые правила начнут действовать с 1 ноября этого года. До этой даты туристы могут находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. После этой даты потребуется официальное одобрение властей. Мера затронет все типы поездок – туристические, гостевые, деловые, транзитные. Исключения будут действовать только для владельцев действующих дипломатических паспортов. Черногория объяснила все это желанием вступить в Евросоюз. Бесполезные опции в современных автомобилях назвали эксперты издания «За рулем». На первом месте оказался люк или стеклянная крыша, которые со временем начинают пропускать влагу. Второе место антирейтинга отдано выдвижным ручкам дверей. На третьем месте клаксон, который теперь не всегда находится по центру рулевого колеса. Также специалисты отметили, как бесполезные или неудобные систему старт-стоп без физической кнопки, руль неправильной формы, отсутствие запасного колеса и электронный ручник. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 2 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Каждый день у нас начинается одинаково, с первых секунд. Но именно мы решаем, какими они будут. Сонными или счастливыми, хмурыми или музыкальными, серыми или яркими, летними. Сегодня я везде предлагаю тебе выбрать второй вариант. Это летняя Ун Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброе утро! Впереди у нас игры, подарки, новости, хиты. Мы начинаем этот день с Алекса Уоррена, Fever Dream. Сразу после Heavy Metal, Lava Two Colors. Ну и также в нашей утренней компании Teddy Swims, Mr. Know It All. Летняя Ун Европа Плюс начинается. Просыпаемся вместе.

0: Кто рано встает,
1: тот за завтрак ответственность несет.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ох, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы всегда рядом был человек, который встанет чуть пораньше, приготовит еду чуть повкуснее и на двоих, да? Но не всегда так бывает. Ну, что поделать? Сегодня у нас состоится игра на повышение, да? Можно будет забрать денежку, и на эту денежку мало того, что вкусно позавтракать, но и пообедать, и поужинать, а может быть еще что-нибудь для себя прикупить. Прямо сейчас я скажу заветную сумму, выше которой прыгать нельзя, назвав которую, ну, гарантирована победа. Главное, дальше вперед не открывать ячейки, иначе будет стоп-игра в игре на повышение сегодня в 9:30 утра. Поэтому сумму запоминай, записывай. Это 2860 рублей. Те цифры, выше которых называть нельзя сегодня в игре на повышение. Ну а в этом часе у нас состоится летомикс. Да, если ты хорошо знаком с артистами-музыкантами Европа Плюс, то тоже есть шанс на победу. Поэтому не пропускай. Portugal The Man впереди. Feel It Still сразу после Феликса Яна и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love на Европе Плюс прямо сейчас. Сейчас.

Европа Плюс. Европа Плюс.

0: Да, она была классикой, есть классика, классикой останется. Это Мадонна, Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. Мы летим вперед в летнему на Европе плюс NSYNC, Bye-Bye-Bye и Tambor City. Успеем послушать Self-Aware.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Что же там нам советуют звезды на этот вторник? Прямо сейчас узнаем в гороскопе на летнему. Итак, овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться. Отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девам придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: Что еще будет на малиновой луне сегодня? Может быть, Летомикс прямо там и окажется? На луне, на малиновой.
1: Летомикс. В летнем на Европе плюс.
0: Да-да, мы приготовили самый свежайший летомикс для тебя. Значит, несколько фактов. Один из альбомов этой группы называется «Отстой». Одна из популярных песен называется «Дура». Самокритично, но один из знаковых хитов этой группы является кавером на песню группы «Гости из будущего». 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Набирай номер, дозванивайся. Сыграем в летомикс. Если дашь мне правильный ответ, опознаешь этот коллектив, то получишь беспроводные наушники. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Итак, у кого сегодня есть чудесный шанс забрать беспроводные наушники у Светланы? Свет, привет, доброе утро!
2: Доброе утро,
1: привет. Доброе, привет, привет. Значит, вопрос номер один. Скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, рецепт классного лета. Три ингредиента. Это какие?
2: Это прекрасное настроение.
1: Ну, конечно. Так, прекрасное настроение. Далее.
2: Это сон.
1: Что, солнце, ты
2: говоришь? По возможности.
1: Солнце, солнце, конечно, куда без него. Так, настроение солнца, дальше.
2: И хорошие друзья или коллеги.
1: Друзья или коллеги. Замечательно. И у тебя есть это все? В этом сезоне 26-го у тебя есть. Ну, замечательная красота, красота. Осталось только немножко подарков. И все. Сверху, так сказать, небольшая добавочка к настоящему рецепту отличного лета. Ну и сейчас попробуем выиграть наушники. Ты готова?
2: Я готова.
1: Окей. Ну я повторяю, значит, несколько фактов об одном интересном, классном коллективе, который у нас, кстати, часто здесь играет. В общем, один из альбомов этой группы называется «Отстой». Одна из популярных песен называется «Дура». Ну, просто солистка, видимо, достаточно самокритичный человек. Один из знаковых хитов этой группы является кавером на песню группы «Гости из будущего». Может быть, сейчас даже дашь ответ. Знаешь, о ком речь?
2: Мне кажется, что это «Моя Мишель».
1: Давай послушаем «Лето Микс». На малиновой луне. Конечно, конечно. Абсолютно верно. Свет, ну мы тебя поздравляем. Действительно, «Моя Мишель», да. Беспроводные наушники, Свет, у тебя в руках. От Европа Плюс. Вот, знаешь, казалось бы, обычный вторник. А тут удалось и дозвониться, и про «Мою Мишель» поговорить, и наушники с собой забрать. Эти аплодисменты для тебя еще раз.
2: Спасибо большое.
1: Суперского. Я-то как рад. Теперь будешь слушать Европа Плюс не только через динамики, но и через наушники. Суперского лета тебе желаю. Классного надвигающегося августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока.
1: Больше хитов впереди. Послушаем Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди. Песня «Мичика» прямо сейчас в летнем.

0: Алесса и Нэт Смит. I like it. На радио номер один в России. 7:50 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Значит что, все, отдали. Отдали наушники. Осталась колонка еще беспроводная. У нас еще есть. Еще есть шанс скрасить свое утро подарками. В следующем часе состоится игра «Кто куда». Не пропускай, буду тебя ждать там. В финале этого часа Сара Коннор, Natural, Just One Last Dance и My Oh My. Успеем послушать Эва Макс совсем скоро в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Сара Коннор, Natural, на радио номер один в России. Но у нас-то с вами не последний танец. Мы еще пару часов потанцуем в летнему на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Восемь утра в Москве. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Банки обяжут отменить скрытые комиссии за переводы. Госуслуги стали порталом для поступления на бюджет. И максимальный возраст человека назвали российские ученые. Далее подробности. Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире после Китая, США и Индии, первое в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Вместе с тем президент указал на риски роста инфляции и соответствующие последствия. При этом главным преимуществом президент назвал устойчивость российской экономической и финансовой систем. Также глава государства отметил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Российские банки обяжут подробно информировать клиентов об условиях денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Речь идет о тарифах и порядке оказания услуг. Соответствующие сведения кредитные организации обязаны будут размещать в офисах обслуживания и на своих официальных сайтах. Также своевременно информировать клиентов обо всех изменениях условий переводов. Аналогичные требования вводят в отношении информации о потребительских кредитах и займах, как считают авторы инициативы, мера позволит исключить скрытые комиссии и ситуации, когда об оплате за перевод узнаешь уже после совершения операции. 1 300 000 абитуриентов подали заявление на бюджетные места в вузы через госуслуги. Всего подано больше 4 миллионов документов, из них 58 тысяч обращений направили иностранцы. Самыми популярными направлениями стали инженерное и педагогическое образование, строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии. Отмечается, что в топ-5 городов, в вузы которых заявления подают чаще всего, вошли Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Добавлю, что Миноборнауки уже завершило прием заявлений для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Российские ученые определили биологический предел жизни человека. Это 190 лет. Они выяснили, что даже при устранении всех признаков старения, соматические мутации, случайные ошибки в ДНК определении клеток останутся главным ограничивающим фактором. Разные органы стареют по-разному. Клетки кожи и печени обновляются и могут долго компенсировать повреждения, а вот клетки мозга и сердца практически не заменяются, поэтому мутации в них накапливаются быстрее. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 78 рублей 2 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Ну что, мы продолжаем. Продолжаем просыпаться. Да, это летняя у Европе плюс. Всем, кто встал с кровати, аплодисменты, ребят. Это значит, что 70% дела уже сделано. Осталось просто с улыбкой начать этот день и выиграть подарочки на Европе плюс. Да, у нас в этом часе игра «Кто куда». Совсем скоро она состоится. До этого, конечно, гороскоп и хиты тоже, разумеется. Амида Адал 405. Прозвучит песня также «Пост Малон». Успеем послушать в начале этого часа. Никуда не уходи. Летняя у Европе плюс продолжается.

0: рано встает,
1: тот человек высокой организации.
0: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: Ну а как по-другому? Надо вставать рано. Тогда и день получится лучше организовать, и больше дел сможешь успеть. Сегодня 28 июля, я тут прочитал, что отмечаем мы в этот день день пиар-специалиста. Да, так что, если есть друзья, которые работают в пиаре, самое время. Вот в 8 утра. Возможно, они все сейчас спят. У них во сколько рабочий день начинается? В 12? В час? Не знаю, может быть и раньше, да? Может быть, я зря. В общем, самое время позвонить, да? Разбудить, сказать, ну, спасибо тебе за то, что ты есть, родной, любимый. И заодно спросить стратегию пиар-развития себя как личности. Я думаю, если это настоящий друг, то он с удовольствием тебя рассмотрит как кейс и подскажет, как себя нужно вести, чтобы, так сказать, ну, преуспеть в жизни в области пиара. Да, пиар личности — это тоже важно. Мизмо, hello, впереди в летнем на Европе Плюс, сразу после Медузы, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Никуда не уходи.

0: Анатор, 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Ты можешь либо поговорить со мной, либо поговорить со звездами, или же сделать и то, и другое. Гороскоп уже вот-вот на горизонте в летнем Moon Европе Плюс. Также French Montana и Max B появятся Ever Since You Left Me и I Like The Way You Kiss Me. Artemas, успеем послушать совсем скоро.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 800.
5: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовый ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4700. 58, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Чтобы не было, как в песне French Montana и Макса Би, чтобы никто не расставался, никто никому не завидовал, да, и все было хорошо, будем слушать, что нам звезды советуют. Да, гороскоп летнему на Европе Плюс прямо здесь, прямо сейчас. Овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться, отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: Вместе повторяем за Бауза Е-Е, да, и встаем с кровати. Трек Magnetic в летнем Мун Европе Плюс. Я его беру, магнит, и притягиваю вас, чтобы все с постели поднимались уже в конце концов 8:35 в Москве. Пора вставать, потому что больше хитов, больше музыки впереди, да и мало того, есть прекрасная возможность беспроводную колонку забрать в игре «Кто куда». 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся. Немножко попутешествуем, поболтаем, поиграем. Если удастся одержать победу, колонка твоя. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Баб! А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредитов в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
15: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
16: Застройщик ОАЭ «За Фрихаус» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, с кем мы сегодня будем путешествовать? Сейчас узнаем. Видимо, с Владимиром. Во, привет!
2: Доброе утро.
1: Привет, привет, да. Ну, рассказывай для начала, как дела твои, как первые два месяца лета прошли, чего произошло интересного?
2: Ой, у меня все великолепно. Ездил уже на море.
1: Ой, красота.
2: Правда, на два дня всего лишь, но тем не менее. А так все хорошо.
1: Тем не менее. Знаешь ли, я вот знаю людей, некоторых своих друзей, которые два месяца еще вообще никуда не выезжали. Они говорят: Миш, у нас карьера, у нас работа, мы сейчас только денег заработаем, и потом, когда вы все будете отдыхать, в сентябре-октябре вот уедем на море, и вы будете смотреть наши фотографии в социальных сетях и завидовать. А пока да, так что тебе даже повезло. Я считаю, что летом море обязательно. Обязательно надо купаться, как же иначе? Да? Для чего оно? В конце концов. Ну, хорошо, хорошо, Вов, я рад за тебя. Мы планируем немножечко попутешествовать с тобой, да. Если правильно ответишь на вопрос, то получишь крутую беспроводную колонку. Ты готов попробовать, скажи мне?
2: Да, давайте попробуем.
1: Ну, тогда let's go. Итак, кто куда, а мы сегодня отправляемся на самый крупный остров архипелага Рюкю, который входит в состав Японии, на Окинаву. Субтропический климат и окружение водной гладью так располагает к занятиям различным видам спорта. Поэтому именно здесь и зародился такой популярный вид спорта, как карате или волейбол. Какой правильный ответ? Какой вид спорта зародился именно в этом регионе? Карате или волейбол? Окинава.
2: Я думаю, что все-таки карате.
1: Все-таки карате. Слушай, ну я медлить не буду. Ну, конечно же. Конечно же. Вот. Действительно. Да, карате, кстати, переводится как «пустая рука», да, то есть безоружный вид спорта, без оружия. Я думаю, действительно, когда ты мастер спорта по карате, тебе никакое оружие не нужно. Вов, я тебя поздравляю, эти аплодисменты, и колонка беспроводная в твоих руках.
2: Спасибо большое. Спасибо. Твою работу.
1: Красота. Я желаю тебе чудесного августа. Пускай все получается, пускай все будет классно. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо, спасибо большое. Краснодару всему привет.
1: Краснодару привет. Да, в летнему Джонни и Федук появятся совсем скоро. Споют «Лето» сразу после «Миллион доллар бэби» от Томми Ричмана прямо сейчас.

Классно. Красивая песня получилась у ребят. Это Джонни Федук. Лето. Европе плюс. Рецепт идеального лета очень простой. Мы, значит, берем один длинный день. Добавляем мороженое без...

0: банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
18: в ленте.
19: Без комиссий.
20: Что-что?
19: Эквайринг без комиссий.
20: Что?
19: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
20: Что?
19: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
21: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
22: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
23: Это более 2.5 миллиона друзей.
22: Плейлисты Европа Плюс.
23: Новинки.
22: Видео со звездами.
23: Гороскоп.
22: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
24: Привет, мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
25: Подпишем!
26: Это Антон Камолов,
27: Артур
28: и Саша.
26: Если мы что-то не договорили в эфире,
28: можем
26: договорить здесь.
29: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
30: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Kevin Blank, Julia Kings, Better Days на Европе Плюс. Действительно, лучшие дни будут еще лучше. Впереди хиты, подарки, все для тебя.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 9 часов в Москве.
2: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Россия готовит ответ на новые европейские санкции. После стихии электричество восстановили для 70% потребителей Ростовской области, и эксперты подсчитали, во сколько обходится путешествие с собакой. Подробности далее. Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Новые ограничения согласовали 23 июля. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот пакет самым масштабным за последние 4 года. Санкции затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка. К концу понедельника в Ростовской области восстановили 80% поврежденных линий и подстанций. Подачу электричества восстановили для 70% потребителей. Частичные ограничения еще действуют в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в 8 районах области. В Ростове для восстановления системы зеленых насаждений, поврежденных после сильного шторма, привлекут специалистов ЮФУ. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона совершил объезд по Донской столице, в ходе которого осмотрел некоторые городские парки. Коммунальные бригады продолжают работу, активно идет распил и уборка поваленных ветром деревьев. Более половины владельцев собак в России, 55%, не готовы оставлять питомца дома во время отпуска, даже если это усложняет поездку и увеличивает бюджет. Главной проблемой 28% респондентов назвали ограничения в отелях и транспорте. При этом 39% опрошенных признали, что с трудностями в поездках вовсе не сталкивались. Около половины респондентов отметили, что цена поездки с питомцем увеличивается, но не критично. Но 32% указали, что расходы ощутимы, их можно сопоставить с тратами на взрослого путешественника. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня. Доллар 78 рублей и 2 копейки. Единая европейская валюта 88 рублей 76 копеек. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

этим часом летнего Ун Европе Плюс, да? А почему бы и нет? Буквально вчера один из самых известных актеров, я бы даже так, его называют актер самым известным голливудским лицом, Уильям Дефо, да. Я каждый раз вот вспоминаю, когда я маленьким мальчиком смотрел его роль Зеленого Гоблина в «Человеке-пауке», и вот до сих пор не могу это забыть, иногда по ночам мне снится. Он иногда переводит русские пословицы, и вот вчера он снял видео, где он говорит: «Whoever gets up first gets the slippers», что в переводе: «Кто первый встал, того и тапки». Актуально для нашего утра сегодня. Да, он периодически записывает ролики, где переводит российские пословицы и говорит о том, что ему очень близка наша культура. Вот он, наш человек, Джеймс Хайп, впереди, да, летнему на Европе Плюс. Я как-то с дрожью в голосе даже произнес, ну, потому что мне нравится эта песня. Drums, Ким Петерс на фите, и также BTS в начале этого часа. Swim прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.

used to dream about this.

Но мы от солнца не убегаем. Мы к солнцу поворачиваемся лицом, раскрываемся полностью и получаем прекрасный, ровный, нежный загар. Да, это Tame Impala здесь на Европе Плюс. Самые жаркие треки, горячие новинки, любимые хиты. Где, спросишь ты меня, я отвечу, в летнем вайбе. Летний вайб. Да, с 8 до 10 по будням именно летний вайб у нас отвечает за танцевальную атмосферу, за летнюю атмосферу. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Summer Feelings, Lennon Stella и Charlie Puth.

0: Пока KDDK устраивает бомбалейло в наших сердцах, я тебе скажу, что ты сможешь устроить бомбалейло в нашем денежном хранилище сегодня уже совсем скоро в игре на повышение. В этом часе, да, 10 тысяч рублей уже получится выиграть сразу же от нашего спонсора Озонбанк. И также одну из ячеек тоже можно будет сегодня обчистить. Но это чуть-чуть попозже. А пока впереди гороскопы, хиты, Duke Souls, Barbara Streisand и Stay от Леони и Калм Скотта в летнему на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
4: Моя клиника.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Я не считаю, что следует ступать шагу без понимания того, что нас ждет сегодня, а звезды как раз-таки расскажут гороскоп в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Погнали! Овны! Мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться. Отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с собой.

0: тот трек, который удовлетворит тебя и скажет, ну вот, что за звуки должны звучать летом. Это Кальвин Харрис и Jay-Z Satisfy на радио номер один в России. Есть прямо сейчас шанс забрать деньги. Да, 495-745-6565. Я предлагаю тебе прогуляться по нашему денежному хранилищу. 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанка уже можно будет обнаружить в одной из ячеек. И также забрать остальную сумму. В общем, жду тебя. 495-745-6565. Набирай номер. Услышимся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопки. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Купи билет!
10: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
11: «Бритью» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что, сумеет ли любовь сегодня опустошить одну из наших ячеек? Узнаем. Люба, привет, доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Ну рассказывай, как дела твои, как настроение, как лето?
3: Лето очень жарко, настроение очень хорошее.
2: Mm-hmm.
3: Как у вас дела?
2: Ой-ой-ой, ничего себе, я тут не ожидал ответа, ответного вопроса. У меня, слушай, все хорошо, вот все замечательно, мне нравится. У меня лето началось в мае, как будто бы. Я успел даже в отпуск ездить уже два раза, и как будто бы у меня уже 4 месяца будет длиться летний сезон 2026 года, и я этому несказанно рад, честно говоря. Ну и здорово, что у тебя тоже все хорошо. Может быть, сегодня станет еще лучше, если удастся опустошить одно из наших ячеек нашего денежного хранилища. Ты как вообще настроена? Готова попробовать поиграть, скажи мне?
3: Да, я готова.
2: Победу. Странно было бы, если бы ты такая: да нет, слушай, давай поболтаем, разойдемся. В целом, зачем нам вот эти вот все игры, не игры? Ну ладно, хорошо, раз готова, я быстренько объясню. У нас будет минутка прогуляться по нашему денежному хранилищу. Просто открываем ячейку, называем сумму, ты говоришь: я беру или я не беру, идем дальше там, или не идем. Есть сумма, выше которой прыгать нельзя, да, она была озвучена в начале сегодня, после 7 утра. Вот как в качестве подсказки. Если ты ее знаешь, запомнила, то, ну, молодец, тебе повезет. Если нет, будешь ориентироваться на свою интуицию. Если случайно прыгнешь выше суммы оговоренной, то все денежки потеряются. И у нас еще есть, конечно же, 10 тысяч рублей от Озонбанка. Еще одна дополнительная денежная сумма, которую тоже получится найти. Все, едем, ты готова?
3: Да.
2: Погнали, минута пошла. Ну, мы первую ячейку сразу открываем, и, внимание, что же там?
0: 140 рублей.
2: Ну, как будто бы. Люб, что, все, заканчиваем? Или дальше?
3: Идем.
2: Ладно, конечно, идем дальше.
0: 1050 рублей.
2: Так, что делаем?
3: Идем дальше.
2: Ну, конечно, куда же нам? 1050 рублей. Нам, мы хотим еще.
0: 2020 рублей.
2: Уже неплохо. Как будто бы уже неплохо. Ух ты.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: А вот и бонус 10 тысяч рублей. Уже в сумме 12 020 рублей. Дальше ты говоришь, да? Я открываю следующую.
3: Да.
2: Открываем.
0: 2370 рублей.
2: Да. Ага, твое решение? Финально. Дальше.
3: Дальше.
0: 2860 рублей.
2: Минута вышла, ну как будто 2000. Берем. Хорошо. Ну раз берем, то берем, идем вперед. И это абсолютно правильный ответ. Люба, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Это именно та сумма, да, выше которой прыгать нельзя было. А как? Ты скажи мне, пожалуйста, почему ты знаешь эту сумму?
3: Потому что я слушаю вас.
2: Потому что, да. Красотка, услышала подсказку сегодня. Да, ну все правильно, все правильно. 10 тысяч рублей плюс 2 860, в сумме 12 860 рублей. Твой выигрыш, эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо.
2: Я желаю тебе прекрасного лета. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока.
2: Больше гитов впереди в летнем У на Европе Плюс. The Second Voice. Послушаем совсем скоро Let Me Be. Сразу после Джун Саммита, The Vault и Julie Church, Shades of Blue. Прямо сейчас.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Под «California Dreaming» от Royal Gigolos нельзя не пританцовывать. Ну, это обязан делать каждый. По крайней мере, сегодня 4 человека это точно делают. Я и 3 победителя у нас в летнем У. Завтра будет еще 3, очень надеюсь. Поэтому не пропускай. И летний вайб тоже с 8 до 10. Больше хитов впереди.
1: Европа плюс пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Антимонопольщики возбудили дела в отношении владельцев АЗС сразу в 4 регионах. Россияне массово отправились на рыбалку. И врачи рассказали, сколько смородины можно съесть за день без вреда для здоровья. Далее подробности. Президент России в третий раз за год увеличил штатную численность вооруженных сил на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Таким образом, штатная численность вооруженных сил составит 2 426 000 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. По прогнозу главы государства, боевые действия на Украине закончатся через 1.5-2 месяца при условии, если у противника будут израсходованы спонсорские деньги и патроны. Путин подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины практически равен нулю. Антимонопольщики возбудили дела в отношении владельцев АЗС сразу в 4 регионах. Поводом стали признаки необоснованного завышения цен на топливо в случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организациям грозят крупные штрафы. В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что дела возбуждены в отношении автозаправок в Нижегородской, Новосибирской, Пермской областях и в Республике Коми. Россияне массово отправились на рыбалку. РИА Новости пишет о том, что продажи товаров для рыбной ловли выросли сразу на 40%. Наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре. Продажи там выросли в 4 раза. В Казани и Челябинске в 3 раза. А еще резко вырос интерес к ящикам, коробкам и сумкам для рыбалки. Объем продаж увеличился на 10% по всей стране. В Екатеринбурге и Казани продажи выросли в 6 раз, а в Волгограде в 2 раза. Увеличение спроса может быть связано с началом активного сезона выездов на рыбалку и снятием нерестового запрета во многих регионах. Сколько смородины можно съесть без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос нашли врачи. По их словам, взрослому человеку в сутки можно полакомиться одним стаканчиком смородины. Это примерно 150 граммов сладкой ягоды. Детям в день можно съедать не больше 50 граммов смородины. Медики говорят, что главная опасность переедания этой ягоды – это раздражение желудка и аллергия, особенно у малышей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 78 рублей 2 копейки. Евро тоже похудел. За него дают 88 рублей и 76 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Европа, градусы на Европе Плюс, на ресницах. Всем привет, всем доброе утро. Замедлить лето, конечно, мы пытаемся. Как-то вот с помощью отличной музыки продвигаемся далее. Рядом с нами всегда лучшие хиты. Впереди Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. И дождемся новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre совсем скоро.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательные прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
1: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 04 20. 8 800 770 04 420.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is a strange thing. Just when you think you

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Отличная новинка, называется Bizarre. Если нравится, конечно, не забудьте поддержать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Я уверен, она сможет дотянуться до верхних строчек, так что welcome, заходите europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Пока же у нас есть время послушать Temper City, Self Aware, и дождемся Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
11: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
12: Все подробности на сайте europaplus.ru.
13: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада У.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Переключаемся в режим нон-стоп на Европе Плюс. Только хиты без остановок. Полчаса на Европе Плюс. С нами в это время диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичико. Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. Слышим Медуза, Don't Wanna Go Home. И много других отличных хитов.

0: Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Джей Годжа и Джейсон Дерула на Европе Плюс. Мичико, очень по-летнему и ритмично продвигаемся далее в этот вторник. Вечером, кстати, все будет еще более летним в нашем плейлисте, потому что начнется летний вайб в 20.00. Обязательно подключайтесь, особо горячий плейлист вас ждет, так что будет не скучно по-летнему. Пока же движемся далее не менее горячо вместе с Эминемом и Рианой. Услышим их легендарный дуэт «Love the way you lie» и дождемся вещицы, которая поднялась во многих мировых чартах на высокие строчки. Это Алекс Уоррен и Fever Dream совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Купи билет!
4: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный. Футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алекс Ворон на Европе Плюс. Парень с нелегкой судьбой. Рассказывал, что даже в юности приходилось ему ночевать в машине, не был дома. Ну вот, поднялся до вершины. Теперь до вершины, собственно, всех хит-парадов мира. В нашем Еврохите тоже неплохо себя показывает. Не забудьте, кстати, поддержать его в Еврохите. А пока же продвигаемся далее вместе с Домиником Файком. Услышим вещицу Baby Doll и Mizmo тоже здесь. И супер летняя вещица Hello на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального. Начального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
12: Жми больше всех на этой неделе.
11: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на Малиновой Луне. 12 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего, легкого летнего дня. Продвигаемся далее. Не скучно, очень музыкально. Как всегда, найдется в нашем плейлисте много классных хитов. Впереди Дэмиана Дэвид, песня про следующее лето, Next Summer. И дождемся новинку от KDDK и Bumble. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кей на Европе Плюс и Бамбалео. Да, даже в разгар рабочего вторника легкая Бамбалео тоже не исключена. Все-таки лето. Многие, кстати, сейчас в отпусках, так что кому так повезло, желаю отличного отдыха. Под отличную музыку, конечно же, впереди у нас дуэт Another, их стильная танцевальная вещица Talk to You. И дождемся Леони. Stay через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть, собственная набережная есть, закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах. Улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер». Гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Talk to you. Ну, если нужно побольше вам таких стильных электронных ритмов, не забывайте про подкаст Residence на сайте europlus.ru. Можно найти в любое время, подключиться к модным клубным ритмам. А пока же продвигаемся далее к финалу часа. Услышим Крейга Дэвида и Боба Синклара Hot Stuff World Hold On совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Теперь

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Dance, да, можно и небольшой дэнс тоже устроить в разгар вторника под лучшие ритмы. Крейг Дэвид и Боб Синклар в финале этого часа. Hot Stuff, Old Cold Dawn. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, еще больше классной музыки заряжаем в часе новом. Так что оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юля, всем доброго дня. Трамп проведет переговоры с Нетаньяху и Зеленским в один день. В Ростове собрались изменить схему движения на площади Стачки, и стало известно, чему жители России мечтают научиться ради карьерного взлета. Об этом прямо сейчас. Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом РИА Новости сообщил чиновник Белого дома. На встречу с Зеленским Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. В ходе переговоров с Нетаньяху основными темами станут конфликт с Ираном, расширение так называемых Авраамовых соглашений, а также выполнение трехсторонней рамочной договоренности по Ливану. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на разработку проекта организации движения на площади Стачки 1902 года и улицы Содружества. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Эксперты должны будут проанализировать действующие схемы движения, определить их эффективность, интенсивность движения пешеходов и транспорта, а также оптимизировать методы властей, чтобы повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог. Чрезвычайная пожароопасность ожидается местами на юге Ростовской области сегодня и завтра. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Ведомство объявило штормовое предупреждение для Целинского, Сальского, Печенокопского и Пролетарского районов Донского региона. Спасатели рекомендуют воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички, не выжигать сухую траву и камыш. В случае пожара звонить по номеру 101 или 112. Главным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, стал искусственный интеллект. Его выбрали 58% участников. По 40% интересуются дизайном и творчеством, а также программированием и новыми технологиями. Основным стимулом для получения образования стало стремление изменить карьерный путь ради смены профессии или поиска более высокооплачиваемой работы. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 3 копейки. Единая европейская валюта 88 рублей 84 копейки. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Открою тебе секрет, что сегодня тот самый день, когда самое загаданное и заветное желание, возможно, давно, сегодня может сбыться. Да, именно 28 июля, вторник, может быть счастливым днем. Во-первых, на Европе Плюс в ближайшее время разыграю, конечно же, запас мороженого. Он спрятан надежно в городе накануне вместе с Светой, мы это сделали. Поэтому Ice Quest сигнал не пропусти. Будет очень хороший все-таки прогноз, уверена в этом. Для каждого знака зодиака гороскоп не пропусти от звезд. Ну и совсем заветное желание для многих, кто хотел уже давно провести круто вечер. А в частности, это будет скоро, 30 июля, в Эмбарго. Приглашаю тем летом. В Россию приезжает Маранди, в Ростов-на-Дону тем более. Поэтому два пригласительных ближайшие минуты, может быть, уйдут именно в твои руки. Поэтому фан-зону не пропусти. Расскажу буквально через секундочку, что нужно сделать. Пока прогнозируем, что слушать будем. Поднимать настроение. Beautiful Places будет. Также Дракула появится. И мгновение Джек Джонс. Me and my guitar. Все это и многое другое крутое. Далее, ну а самое главное, фан-зона. Прямо сейчас набирай 320-105,7 и идешь вместе с другом или подругой на Маранде 30 июля. Вперед!
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Фан-зона на Европе плюс.
1: Такая счастливая дозвонилась, как будто уже выиграла. Аня, привет.
2: Привет, привет.
1: Ты такая фанатка Маранди?
2: Да, мне нравится очень.
1: Ну, это, мне кажется, про юность, да? Все эти саундтреки просто к юности моментально возвращают. Целая эпоха все-таки с 2004 года, они с нами. Каждый трек помнишь. Наверняка рада 30 июля вечерочком так в эмбарго-то повеселиться, правда?
2: Да, было бы супер.
1: Было бы супер. Мост в прошлое от Маранди будет, обещает он. Ну, от меня будет вопрос, на который, если ты ответишь, два пригласительных заберешь. Готова?
2: Да.
1: О Маранде можно думать и делать с ними что угодно, слушать, танцевать под них, но главное знать их происхождение. Наверняка ты этой информацией владеешь, поэтому вопрос легкий. Из какой страны они? Варианты. Германия или Румыния?
2: А, Маранди из Румынии, да, я знаю точно.
1: Никаких сомнений. Я тебя поздравляю. Два пригласительных забираешь. Беззаботный вечер, 30 июля, в 9 в эмбарго. Мы тебя ждем.
2: Ура, спасибо большое, как круто.
1: Теперь кастинг из друзей, правильно? И все, вечер забит.
2: Да, конечно.
1: Классно тебе его провести, эмоции куча. Ну и сделись потом обязательно с Европой плюс.
2: Спасибо, да.
1: Вот такая фан-зона случилась. Возможно, у тебя все получится, но уже завтра не пропусти ее на Европе плюс.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: а день, оказывается, предназначен для полного отдыха, но только не для всех, только овны попали в эти счастливчики. Сегодня мир вокруг вас, все прекрасно, кружится, крутится, а ты отдыхай. А еще слушай гороскоп, он вскоре. Еще Sweet Emotion и Self-Aware появятся здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной. Причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке. Правый берег Дона. Набережная Ростова. Телефон 3-226-226. 0+.
3: Лето зовет. Море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах Горизонт, Мега, Мегамаг, ЦУМ, Пушкинская, 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, мир без вашей помощи сегодня прекрасно будет крутиться, поэтому отдыхайте. Тельцы, не отказывайте помощи близким, чем бы они ни заключались. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пока нужно перестановку своей жизни сделать именно сегодня. Львы и звезды сулят неожиданные приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастья не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Ну а что ж, сейчас могу сказать, нужно что-нибудь вкусненькое, но есть. Есть запас мороженого, вкусный, где-то в городе спрятан, накануне со Светой. Мы это сделали надежно, если знаешь это место, набирай и играй в Ice Quest 320-105.7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове солнечно, плюс 30, по данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, но плюс 25. Ветер западный до 8 метров в секунду, главное без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: А тут у нас сегодня интересная история случается. Получается, Антон дозвонился, но я не смогла это сделать. Поэтому, Антон, я тебе все равно желаю удачи еще это сделать раз и со своим телефоном быть в зоне доступа. Но еще есть дозвонившаяся удача сегодня на Лениной стороне. Привет!
2: Привет-привет!
1: Лен, ну просто, получается, твой день...
2: Конечно, уже 2 месяца звоню, наконец-то мой день.
1: Да, впереди все и вопреки всему. Если знаешь место, где мы с Светой накануне, очень удачно, я считаю, спрятали, то вообще все получается в руках и желание сбудется.
2: Знаю, спрятали на Ростовском море.
1: Даже без вариантов решила. Не в парке Сабино, не в саду, юфу. Думаешь, что Ростовское море?
2: Да.
1: Молодец, уверена.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Просто на опережение. Молодец. Все в своих руках. Нужно держать теперь еще и запас мороженого на это лето оставшееся. Приятного тебе аппетита.
2: Спасибо.
1: Лена, у нас еще одна миссия – перепрятать. Готова?
2: Готова.
1: У нас места сегодня такие. ЦГБ, Центральный рынок или Зеленый остров?
2: Давайте Зеленый остров.
1: А давайте, пусть ему будет хорошо, мы там спрячем запас мороженого. Я тебе желаю отличного лета, вкусного, слушай Европу Плюс. Угу, хорошо, видимо. Ну а ты завтра играй в Ice Quest, не пропусти. И помни, что мы спрятали мороженое вкуснейшее на Зеленом острове.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: То есть то самое место, в котором ты сегодня обретешь, ну, такой беззаботный отдых, точно найдется. А еще сбудется любое желание. День такой, 27 июля, гость вторник принесет тебе классные эмоции. А холи-моли, тем более, он завершает этот час. Я обещаю вернуться завтра. С тобой была Юлия Максимова. По традиции, побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14:00.

0: минуты на одном дыхании. Satisfy на Европе Плюс. Отличный хит от мастера дэнс-музыки Calvin Harris. Ну и, конечно, настоящим украшением этого трека стал вокал Jazzy. Satisfy, напомню, 5 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 4 место. Интересно, какое будет в эту пятницу.
1: Реклама.
2: В Магнит Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
5: Баб, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
12: Все подробности на сайте europaplus.ru.
13: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-4 в Москве, дальше больше хитов, больше музыки. Алан Уокер, Майли Сайрус и не пропусти новый хит группы «Градусы» с однозначным названием «На ресницах».
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструменты продвижения.
13: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все правильно, дальше только хиты. А их мы услышим в ближайшие 30 минут. Это Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive. Суперстар с крутым нравом и характером. Это она всегда подчеркивает и не скрывает. Мадонна, Frozen. Ждем в ближайшие 30 минут BTS и суперхит Swim. Но, кстати, именно сейчас на первом месте Swim в Еврохит ТОП-40, а вообще BTS уже пятый раз в чарте Евро Плюс на вершине. Будет ли шестой, узнаем в пятницу.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: открытие ИП, счета бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европаплюс.ру.
2: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
2: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
3: 12+.

0: плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 15:00. Время московское.

0: по-итальянски обаятельно «Hello» на Европе плюс «Мизмо». Всем привет, отличного вторника. Сегодня 28 июля. Да, вторник точно, не пятница, пока только вторник, но пятница уже близко. Меня зовут Алекс Мануилов, но они в ближайшие минуты. Это Леони Калум Скотт, это Black Eyed Peas, и там, кого уж точно ни с кем никогда не перепутаешь. Впереди Билли Айлиш, «Birds of a Feather». Ждем.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: коллектива белорусских, его мысли. 15.34 в Москве, дальше больше хитов, больше музыки. Они уже близко, они впереди, это клан Карусель, это Янек и позитивные парни, которые назвали свой проект «Пауза». Впереди уже очень скоро их «Магнетик».
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначального взноса от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Отличные хиты у нас на горизонте. Впереди Summer 12 to 12. Всем хитам хит Apologize от Timbaland и OneRepublic. Неудавающий Кунгс и его Galaxy. Треки намечаются разные, но 100% хитовые. Все впереди на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Наше лето как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
15: Европа+.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Hitradio.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: Алекс Уоррен, человек, про которого, наверное, можно сказать, что он прошел огонь, воду и медные трубы, но, тем не менее, не потерял себя, а наоборот, стал образцовым артистом и, кстати говоря, премьерным семьянином. Алекс Уоррен даже несколько песен посвятил своей жене, своей второй половинке. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного летнего под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shades of Blue, Джон Саммит на Европе Плюс, а вот Эмбер-Сити уже буквально через несколько минут. Self-Aware, 3 недели в Еврохит Топ 40, сейчас 9 место. Но с такими темпами не удивлюсь, если в пятницу у Self-Aware будет самая вершина чарта Европы Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западного направления до 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
1: Лето. Музыка. И никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс. Летний вайб. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мама Алиновой Луне, это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала ждем алог Джесс Глин, ну а затем Риана и ее «Амбрелла». Уж то-что, зонтик сегодня уж точно необходим в Москве. Дожди.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» о Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Риана и такой ри-ри-совет, конечно, сегодня всем москвичам. Зонтик нам пригодится вечером, Москву заливает. Ну, а в начале следующего часа ждем Медуза, Don't Wanna Go Home.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: rockfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс.

0: Новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Киргизия временно освободила от налогов продавцов на маркетплейсах. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи. Подробности далее. Власти Киргизии утвердили временное освобождение от налогообложения для предприятий швейной промышленности бизнесменов, реализующих товары через зарубежные онлайн-площадки. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе республики. Отмечу, что новая норма начнет действовать с 1 августа и сохранится до конца этого года. Таким образом, единый налог, ранее составляющий 0,25% от оборота для швейных производств и онлайн-торговцев, будет снижен до нуля. ГНС пояснили, что эта мера поддержки введена в связи с атаками ВСУ на логистические центры маркетплейсов на территории России, от которых понесли убытки киргизские предприниматели. В настоящее время на цифровых площадках зарегистрировано порядка 30 тысяч бизнесменов из Киргизии. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого ливня. Об этом сообщили пресс-службе ГУМЧС России по региону со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра. Завтра в течение дня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, как сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду. Жители Донского края просят быть осторожными и внимательными. Ростов-на-Дону занял 6-е место среди городов, популярных при выборе среди молодежи для поступления в ВУЗ. По итогам приемной кампании Донскую столицу выбрали 53 тысячи абитуриентов. Об этом сообщил замгубернатора Донского региона Андрей Фатеев. Ростов уступил лишь Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Новосибирску. Молодые люди чаще всего выбирали инженерное и педагогическое образование, сферы информатики, вычислительной техники, информационных систем и технологий. Тренд на покупку и продажу подержанных вещей получил распространение среди россиян по ряду причин, среди которых уход западных брендов, желание подзаработать и экологичное мышление. Согласно опросу, 82% россиян хотя бы раз продавали ненужные вещи онлайн за последние годы. Чаще всего перепродажей занимаются родители маленьких детей. В интернете существуют настоящие ресейл-бутики, где продают уникальные товары по сниженным ценам. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 1 копейка, единая европейская валюта 88 рублей 76 копеек. В Ростове 31 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе ясно и плюс 26. Далее на Европе Плюс, Алекс Мануйлов.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Meet Me in the Dark на Европе плюс. Всем привет, отличного вечера под лучшие хиты. Ну а самые-самые-самые в эту пятницу, как всегда, расставим по порядку номеров тех, кого ты поддерживаешь на нашем сайте europaplus.ru. А в пятницу в 14 по Москве посмотрим, что из этого получится в Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 173.
11: Делу время под тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
12: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Трек с говорящим названием «Лето». 17.35 в Москве. Дальше у нас, понятное дело, больше летних хитов и еще больше музыки. Впереди Post Malone, Feder и новейший хит, опять же, с новейшего горячего альбома Мадонны. Впереди Мадонна и не одна, а вместе с Мартин Гаррикс. Услышим «Bizarre».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно, температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла, ветер западного направления до 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да!
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да!
6: Ice Quest?
5: Ice Quest!
6: Прикольно!
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
7: С 4 мая по 28 августа.
8: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
9: Для любителей мороженого старше 12 лет.
10: Партнер проекта «Здоровые продукты».
11: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just

0: это большой оригинал, надо сказать, с весьма креативным музыкальным мышлением, о чем он сам не раз говорил. Доминик Файк его зовут, вместе с ним его Baby Doll. Ну, на конце этого часа на Европе Плюс Дистарт и Сириал, а затем Джей Шон и трогательная Ride It.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСЕ» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Европаплюс.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: Джей Шон Райдет на Европе Плюс. Отличный хит, ну и дальше не хуже, разумеется, потому что впереди еще больше хитов, еще больше музыки. И это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Мерц выступил против новых совместных долгов Евросоюза. На Ростовской области ввели новые правки в сфере строительства. И россияне назвали неожиданные места для чтения. Подробности далее. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал недопустимой идею выпуска новых совместных долговых обязательств Евросоюза. Об этом он заявил по прибытии на плановый саммит Евросоюза в Брюсселе. Как он подчеркнул, странам-членам объединения придется приложить огромные усилия для согласования бюджета на 2028 год. Канцлер ФРГ уточнил, что основная работа по распределению финансов Евросоюза предстоит в конце этого года. Застройщики, которые возвели дома там, где уже есть социальные объекты, обязаны заплатить инфраструктурный взнос. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства Ростовской области Сергей Куц. Норматив стоимости одного места в детском саду составляет почти 2,5 миллиона рублей, для школы – 2 миллиона. Если же застройщик сам возводит социальные объекты, он передает их в собственность муниципалитета. При этом компания имеет право частично или полностью компенсировать затраты. Поддержку в упрощенном порядке начали оказывать людям, чье жилье и автомобили пострадали от шквалистого ветра и ливня в Ростове-на-Дону. По сообщению мэра Ростова Александра Скрипаля,

0: В Рябино ураган повалил более 1000 деревьев. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в 15 районах наблюдаются перебои с водоэлектроснабжением. В городе введен режим ЧС. Все обращения от клиентов, столкнувшихся с ураганом, обрабатываются в приоритетном порядке на основании минимального пакета документов. При повреждении жилья понадобится заявление с указанием реквизитов собственника для перечисления выплаты и паспорт с пропиской, либо другие документы, подтверждающие личность человека и его право собственности. Почти половина участников опроса готовы читать везде, где появляется возможность. Так, 40% с удовольствием читают в общественном транспорте, например, в метро, а 27% успевают уделить время книге прямо во время учебы или работы. Среди других популярных локаций – очереди, места ожидания, заведения общественного питания, прогулки, ванная, чтение на ходу, автомобильные пробки, медицинские процедуры и даже прогулки с собакой. Что касается времени для чтения, самым популярным остается вечер перед сном. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 1 копейка, единая европейская валюта 88 рублей 76 копеек. В Ростове 29, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем ясно и плюс 26. Далее на Европе Плюс, Алекс Мануилов.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Billboard Hot 100, Дракула, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну а в нашем еврохите у Дракулы Паркера была первая строчка, и, кстати говоря, не одну неделю. В общем, это один из главных хитов этого лета, и я знаю хорошего, очень хорошего человека, который у нас в эфире этот трек старается не пропускать, а когда слышит, вот прям закатывает от удовольствия глаза. Но дальше, кстати говоря, с удовольствием мы послушаем Мизмо, Hello. Так звучит лето 26-го года, если чё. Ну и икона поп, I Love It. А также есть еще один гимн лета. Это Ужели, его Moving to the Sun уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ, без выхода. Одних и очередей. Звоните 300-0707.
4: Моя клиника.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето зовет. Море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах Горизонт, Мега, Мегамаг, ЦУМ, Пушкинская, 118. Турандот. Ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
7: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: участие с радиостанции номер один в России. Мисс Мой, hello на Европе Плюс. Прямо сейчас приветствую всех, кто проводит вечер этого вторника вместе со мной. Вечер дождливый. Я вот сейчас смотрю за борт, в окно, и там, походу, поливает. Ну, в общем, будьте аккуратны на дорогах. Зонтики, дождевики, все как положено, надо брать с собой. И завтра, кстати, обещают, по-моему, небольшое похолодание. Но это ненадолго, буквально один день, и дальше опять температура ползет вверх. Лето будет у нас с вами еще долгим и жарким, я надеюсь. Кстати говоря, если уж я заикнулся про лето, уже в 20:00 по столичному нас ждет летний вайб, легкая солнечная музыка, несмотря ни на какую погоду. Будем чилить и отдыхать.
1: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
7: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Ку-ку-ку-ку-ку! Купи билет!
10: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
11: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бобби Плюс, Satisfy, классный летний трек, классное настроение, отличный день, вторник, ну, дальше, естественно, неделя полетит, настроение будет позвольче, потому что впереди середина недели, среда завтра, но до этого не забываем про летний вайб, который настроит на остаток недели, поэтому не пропускаем его в 8 вечера по Москве здесь, на радиостанции номер 1 в России.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
13: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Финал часа. Да, это Jim Class Heroes и Cupid Chokehold. Дальше хитов будет больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 7. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
2: Кость, привет всем, добрый вечер. В РЖД опровергли информацию о введении новых правил. Названа дата окончания приемной комиссии в вузах. И больше половины россиян хотели бы освоить искусственный интеллект. Подробности далее. Президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко сообщил, что за нынешнюю сессию Верхняя Палата приняла более 300 федеральных законов. Также ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы и отметил новый уровень взаимодействия правительства и парламента, который способствует укреплению российской государственности. Работа палат парламента в этой сессии завершается. Глава государства продолжает общение с руководителями палат. В РЖД опровергли информацию о введении новых правил проезда в поездах с 1 августа. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали о якобы ужесточении правил провоза багажа, проверки документов и запрете на использование техники без наушников.

В компании заявили, что все действующие правила перевозок остаются неизменными, а распространяемая информация не соответствует действительности. Официальные данные доступны на сайте РЖД в разделе «Для пассажиров». Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по магистратуре 20 сентября. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников и олимпиадников, до 5 августа от поступающих по основному конкурсу. После этих дат наступают дни тишины, когда абитуриенты не смогут отозвать заявления. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа. Это позволит четко определить статус поступающих. И искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год. Его выбрали 58% опрошенных, это показало исследование одной из компаний. По 40% интересуются дизайном и программированием, также чуть более трети иностранными языками. А главный стимул к обучению – желание сменить карьеру, таких 60%, а 77% считают, что самообразование дополняет фундаментальные вузовские знания. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Magnetic — лучший трек, по моему личному мнению, в эфире радиостанции номер один в России прямо сейчас. Но я просто обожаю эту историю. Я вот точно знаю, я не один. В любую погоду, в любом настроении он делает меня чуточку добрее. И это классно, музыка должна так делать. Так вот, кстати, дальше. Чуточку добрее делать нас всех будет Temper City. Self-Aware уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэкоминюкин ию. Ограничен по 325 619 600 156 873.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
12: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
10: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Snakes на Европе Плюс. Трек, который далеко не последний в нашем Еврохит Топ 40. И он может быть первым, если ты пожелаешь. А пожелать можно на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит Топ 40. До пятницы времени еще. Во! Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, естественно, в последний рабочий обязательно слушай, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Ну, все по традиции. Алекс Манойлов появится, расставит всех по местам и, конечно же, даст все это тебе послушать. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Сломалась! 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Легендарная история теперь уже от легендарного человека. Тиеста, Бриана Грейс и Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. Продолжаем с вами слушать лучшую мировую поп-музыку вместе. Это Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где летний вайб. Уже буквально минут через 10 все случится. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
13: в ленте.
14: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
19: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
20: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
21: europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бьонса, Джей-Зи и Crazy in Love. Дальше музыки вот такой вот солнечной, приятной и легкой будет еще больше. Оставайся, пойдем в новый час.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

Вечер стартует прямо сейчас. Устраивайся поудобнее. Это «Летний вайб» на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и я обещаю тебе 120 минут солнечной и легкой музыки, несмотря вот на нашу столичную дождливую погоду. Но это у нас тут, а в твоем городе, я надеюсь, что с погодой все в порядке. И точно все будет окей с музыкой. В первом часе «Летнего вайба» на Европе Плюс обязательно лови классный трек от Джона Саммита, Юли Чарч, послушаем их «Shade of Blue». Прежде Ромео Элвис, «Оскар and the Ball» и «Chilling». Невероятно красивая история. Вот тут вот точно стоит расслабиться и получить удовольствие. Ну а стартуем. Стартуем с «Тайдола», «Канни Уэста» и «Скриликса», «Эгг Дэт» прямо сейчас.

0: 26 года вместе с Европой Плюс. Летний вайб продолжается и Parcels Overnight прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Кстати, это Фомин, и, естественно, я обещаю, что до полуночи будут поблизости, но не будем заглядывать так далеко. Давайте поговорим о том, что нас ждет в ближайшее время. Естественно, тут много солнечной музыки. Много времени у нас с вами на то, чтобы расслабиться и отдохнуть от второго рабочего. Но, в общем, что могу предложить в ближайшие 15? Эйви и Meet Me in the Dark. Прежде появится Sherman Lodge и Тони Шерман. Услышим Can't Let Go. Ну и еще кое-что, что... Я думаю, ты точно узнаешь. И вот это Педро. В общем, все это уже здесь, в летнем вайбе, уже скоро. Сейчас будем поднимать настроение тем, кто, может быть, подустал сегодня к вечеру. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, /3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Сказать, чего я хочу.
9: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
7: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
10: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
12: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пушка-бомба прямо сейчас здесь на Европе Плюс в летнем вайбе. Эва и Meet Me in the Dark в столице 20.35. Привет всем, кто освободился после рабочего дня и сейчас, может быть, двигает уже в сторону дома или добрался. Нас, кстати говоря, можно слушать где угодно, в автомобиле, можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и вообще быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ну, условно говоря, опять же. Но, в общем, в любой момент можешь подключиться, посмотреть, что у нас происходит в студии, посмотреть, как называется тот или иной трек. В общем, послушать 8 потоков дополнительных при любом настроении ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Поэтому обязательно установи Радио Хаб в свой смартфон и получай от этого удовольствие. А дальше, кстати, из удовольствий я уже точно могу сказать, поковерсали его Unwell. Но прежде Fly Facility, All Eyes, Trouble, скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Похоже, он просит о помощи.
5: Саш, ты куда?
6: Что-то случилось?
1: Семейный фильм «Приключения. Мой дикий друг. Возвращение домой».
4: Мы с ним выросли, но настоящей дружбе время не преграда.
1: Рыжий? Возрастное ограничение 6+.
4: Я тебе помогу.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Радович, Пако Версали и Unwind. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. В столице 20:49. Привет всем, кто освободился, всем, кто отдыхает вместе со мной под лучший саундтрек этого вечера. Ну, вот так вот, каждый будний вечер мы встречаемся и слушаем вот такую легкую, красивую, приятную музыку. Дальше, кстати говоря, BD Bulwa и Point of View, ну и еще кое-что будет до финала этого часа.

0: Наталья, Summer Vibes. В финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну вот так вот мы с вами завершаем эти 60 минут. Дальше, конечно же, больше. Оставайся с нами. Мы идем в новый час. Целых 60 минут легкой музыки.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

Вместе, здрасте, это «Летний вайб» на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и впереди у нас целых 60 минут, то есть вторая партия классной солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после второго рабочего. Но это необходимо, потому что вообще психологи говорят, что даже не понедельник страшен для людей, страшен вторник, потому что в понедельник еще после эйфории выходных выходишь, нормально все, а вот во вторник уже понимаешь, что неделя-то стартанула, и еще впереди-то воу-воу-воу, а еще только начало, да? Но ничего, мы это дело перешагнули, и дальше уже середина недели, а тут уже совсем другая история. Дальше, собственно, полегче, дальше уже настроение позвонче, ну и, конечно же, мы в этом во всем обязательно поможем. Кстати, помогать в ближайшее время буду я и, естественно, классным саундтреком. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, прежде появится Мишель и Пульс, ну и Twice, конечно, не пропусти, Set Me Free, классный трек. Ну а начинаем второй час летнего вайба на Европе Плюс с Рой. Ройс. Прямо сейчас. Поехали. Поехали.

genuine love. What you feel, the whole, no rush, the beautiful.

0: на Мартин Гаррикс и Bizarre. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но как же это круто звучит, правда? Ведь вот когда собираются такие звезды, получается вот такая вот классная музыка. Ну и, естественно, продолжим такой же. Впереди Superman, Lovers и Manny Hoffman, Starlight, Coi Leroy, Players, а также Sam Feld, Lucas и Steve. Summer on You уже скоро в летнем вайбе на Европе Плюс. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.

0: 26-го года вместе с Европой Плюс. Да, Another и 54 Ultra. Talk to you на Европе Плюс прямо сейчас. Привет. Ну как вечер? Надеюсь, все в порядке. Надеюсь, что музыка нравится. И, естественно, обещаю дальше продолжение. The Second Boys и Let Me Be. Прежде DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ну и Benny появится. Sad Boy скоро. Let me vibe.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

история на Европе Плюс в летнем вайбе The Second Voice и Let Me Be. Классный трек, и он, кстати говоря, есть в нашем Еврохит Топ 40. Если кто-то не в курсе, можно заглянуть, проверить, на каком месте. Ну и там же можно проголосовать за свои любимые треки, для того, чтобы в пятницу что-то поменялось. Что именно, решаешь ты, поэтому добро пожаловать, голосуй, поддерживай. И в пятницу с 14 до 16 по Москве обязательно слушай.

Вот и финал летнего вайба на Европе Плюс. В этот вторник завершаем его вместе с Сэмом Фелдом, Лукас и Стив. Summer on You. Ну, лето продолжается. И завтра в 8 вечера я это обязательно вам продемонстрирую, потому что именно в это время появится

0: Джонни, Федук прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, в общем, просто будь со мной и поверь, с музыкой все будет в порядке. Это Фомин, приветствую всех, кто пока не спит. 22:18 в Москве. Мы продвигаемся к середине недели. Тут до среды рукой подать, это всегда приятно. Ну, а среда, естественно, порадует нас завтра с утра пораньше летним У. С 7 до 10 по столичному все обязательно случится. Это игры, это подарки, это классная музыка, компания, то, что надо. Ну, в общем, все то, что необходимо с утра пораньше, будет завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Начни день правильно, с правильной ноги.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Еврохит ТОП-40.
7: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
9: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: лучше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: В ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс. Классный трек от Coldplay, Adventure of a Lifetime. Раньше Calvin Harris.

0: И все это в ближайшие 45. Ни одного лишнего слова. Оставайся.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: трек в нашем эфире «Бамбалейло». Вот такая вот «Бамбалейло» у нас с вами на ночь глядя. 23:19 в Москве. И мы с вами продолжаем движение в сторону середины недели. Среда не за горами. Ну и, естественно, не за горами и летнее «У». Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компашка, то, что надо. В общем, всегда добро пожаловать. Это то, что касается утреннего пробуждение. А что касается вечернего времяпрепровождения, то тут у нас с вами уже летний вайп, и он тоже ждет нас где-то часиков 8, обязательно должен появиться. Поэтому ни в коем случае не пропусти и первый, и второй вариант.
1: Реклама. Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

градусы на ресницах прямо сейчас на Европе Плюс. Но рядом с нами замедляется время. Да, для кого-то, может быть, наоборот, ускоряется. Это тоже возможно. Не исключено, потому что музыка, она может быть разной. Она должна быть разной. И впереди абсолютно разные треки. Доминик Фейк и его Baby Doll. Раньше совершенно другая история от Bright Sparks, Дениса Фёрст и Резникова. Послушаем Shameless. Ну и Ален Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Поехали вперед. На очереди 30 минут только музыки, причем лучшей мировой поп-музыки. Эйва и Meet Me in the Dark. Скоро. Раньше музыка совсем другая, но такая же любимая. Benson Boone и Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry, I'm here for someone else. Аж плакать хочется от этой музыки. Ну и BTS, Swim. Суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 и провисел там, ну, не одну неделю, это точно. В общем, все это впереди здесь на Европе Плюс. Будь с нами.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Ну, в столице полночь.

0: Dark, отменная, свежая и танцевальная вещица только что в наших приемниках. И скажу так, что подобной музыки этой ночью будет огромное количество. Так что, кто пока не собирается забраться под одеяло, смело остаемся и будем наслаждаться такими хитами, как «Мысли» от Тимы Белорусских. Также послушаем не больше, не меньше легенду Нелли, Just a Dream и Олени и Каллум Скотт. Да, еще одна легкая, приятная работа под названием «Stay» буквально через пару минут. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому. Отличной летней ночи. И Алекс Манулов еще здесь желает вставить пару слов про...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манулов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

я искренне рад, что он вернулся к нам снова в строю и вернулся с очень даже годным треком. «Мысли» — так называется этот хит. Это Тима Белорусских на радиостанции номер один в России. В Москве 0:33. Плавно мы переместились в среду, уже 29 июля в календаре, и готовимся к встрече августа. Да, остается один месяц лета, так что время не теряем впустую. Чаще встречаемся с друзьями, устраиваем вечеринки у бассейна, румянимся на пляжах, будем надеяться, что погода нам будет позволять это делать. Одним словом, делаем так, чтобы потом было, что вспомнить холодными зимними вечерами. Ну а что касаемо музыкальной составляющей для всего этого, то у Европы Плюс огромнейший запас первоклассных хитов. Например, в ближайшее время мы услышим Кельвина Харриса, трек «My Way», ну и Зейна Малика «Die For Me» через 3 минуты.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

мегачувственный хит Fever Dream. Будут и летние темы, например, диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. И немного электронной музыки из Австрии, клан Карусель Райд. Все это и не только уже в ближайшие 30 на Европе Плюс. Так что, не уходи далеко.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: И на Грэмми продолжает доказывать его главный талант — превращать личные чувства в большие поп-хиты, которые набирают сотни миллионов прослушиваний на стримингах. Далее с нами продюсер из Франции Мизма и мега-стильный трек «Hello». Чуть раньше австралийская звезда, певица Tones and I, Dance Monkey. А еще раньше неожиданное открытие этого лета 2026. Ханна Болейн, хит «Teardrop». Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

навстречу новому. Hello! Так называется эта свежая вещица от продюсера из Франции Мизма. Советую запомнить это имя, потому что этот парень наверняка еще не раз заявит о себе на всю планету. Окей, час 33 в Москве, предлагаю не останавливаться.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: эти полчаса.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Rush.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки. В Москве 2.

0: Похоже, в Норвегии действительно знают секрет крутой электронной музыки. Напомню, именно там вырос Алан Уокер, который в далеком 16-м году покорил мир треком Faded, а теперь оттуда пришло еще одно новое и яркое имя. Группа The Bauza, норвежский саунд, да, снова притягивает внимание. Хит «Magnetic» только что на Европе+. Плюс. Следующий на очереди сплошь летние парни. Джонни Федук с хитом «Лето», а еще Альфа и Ману Чао с солнечной темой «Амэми Пьячи». Ну и предлагаю продолжить музыку норвежских фьордов. Алан Уокер, «Broken Strings» через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа+, плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Продолжаем разгонять тучи над городом при помощи целого набора солнечных хитов. Лето. Это Федук и Джонни, которым скажем спасибо за отличное настроение. И надеюсь, что в твоем городе сейчас отличная погода. Так что захватываем такие моменты и наслаждаемся первоклассной музыкой в компании Европы Плюс. Уже на подходе French Montana, Max B с хип-хоп треком Ever Since You Left Me чуть раньше. Кирилл Джем, он же KDDK, новинка Bambaleo. Ну и предлагаю добавить сюда порцию ракешника в виде команды Tokyo Hotel и хита California Nights.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Да, но ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как «Мысли» от Тимы Белорусских. Еще обещали заглянуть диджей Горджа и Джейсон Дерула с хитом «Мичика». Будут и жаркие танцы. Кунг, Стефиус, Лондон, Galaxy. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.